кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворох мой,

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Александру Лукашэнку амаль 72 гады, і ўсё часцей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сынок Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але калі, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як в свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, все вице-премьером, все керовником Рады Безпеки, то есть, калі он его будет вести, и в реште решт, махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой пераемник. И в этом сенсе, вот, калі оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Калі батька его назове пераемником. Да, своего сыходу, да сыходу, ці да смерти, як. И Виктор – это вот вариант, як бы, пераемка. У сенсе спадкаемцы, спадкаемцы. Турчин и Круты – это крышку інший механизм. Это, ну, по-перше, это самые высокие посады. Причем посады с реальной уладой, с реальными аппаратами улады. Есть свой певный аппарат у Дмитрия. Это администрация президента, какой там шмат, что подпорядковывается в регионах, там-сям. Ну и аппарат урада в руках у Турчина. Они вельми уплывовые люди, так сказать, номенклатуры. Пару годов тому, коли вы памятаете, значит, Лукашенко как-то, ну так, разважал абстрактно, вот кого. И тогда он прямо называл и Дмитрия, и Турчина. Они как раз побач были тогда там. Стояли побач з ім. Так што это магчыма і як спадкаемца па тэстаменту, то есть Лукашенко кого-то з іх як бы праз пэўны час прызначыць. Але нават калі вот я кажу, на Лукашенко падае цагліна, его нема, то ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им на просто подпорядку им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя худшее за все, вот умовно кажучи, я кажу, цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подпадковывается. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимы, когда приходят до улады люди в погонах. Але в даденном выпадку я назвал именно этих людей, а не умовно кажучи там Кубракова, там барани бог Карпенкова, тому, что яны вельми авторитетные люди, парати, в тем лику и в цивильном. Ну, что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика, она в уголе цивильная. Керовник аппарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких погонов он не носит. Вот. И это как бы дает ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, со сброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. так можа скласціся, як в тым же 53 годзе, ну, была імавернасць, што выйграет Берія. Хаця, дарэчы, і па постсавецкай вот прасторы, вот тое, што было ў Туркменістане, тое, што было ў Узбекістане, там таксама былі пасля сыходу адпаведна Ніязова і Карімова, там былі вельмі моцныя сілавікі, ну іх з'елі. Іх з'елі штацкія, іх з'елі цывільныя. Ну, понятно, это іншыя краіны, Азія, так сказаць, Восток дзела тонкае, но тым не менш, мы все как бы выйшлі з СССР і кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядит, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что он так само мае даволі шырокія, скажам так, сувязі в апараце, у тым ліку і не толькі сярод сілавікоў. І вот мы бачым, ён адыгрывае пэўныя нават дыпламатычныя ролі. Там ён ледзь не другое МЗС, калі браць, скажам, амерыканскі накірунак. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько бы развитая, но миновито тому, ну, вельми малой, наверное. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско. Але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польше, дальше мы в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк, запрошаю на раницу с рацией у авторок 25 вересня. В этот день, в 1765 году, в Гузове, теперь это Мазовецкое воеводство Польши, народился Михаил Клеофас Агинский, магнат, державный деятель Речи Посполитой, композитор, удельник повстання Тадеуша Костюшки 1794 года. В 1845 году в Вильні помер Юстин Нарбут, историк, удельник повстання, того ж, что и Агинский, повстання Тадеуша Костюшки. У 1943 году в местечку Нобель, сегодня это Зареченский район Ровенской области Украины, народился Сергей Граховский, белорусский письменник. А в 1974 году в Зельве народился Євген Смарщук, педагог, перекладчик.
1: Білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
2: Война в Украине, дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
0: У студии с новинами стать Дадерка.
2: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Галасеевском районе у вынику падения обломка у беспилетника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стена и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталь Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой. Разом с тым у побытовым пляне было крыху простей. Своими назиратами ранними поделился белорус, який стала живее у Киеве, Валеры Бабарыка.
3: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
2: У протяг военной темы у Киеве отбылось поседжение коалиции охотных, краины якой домовились узмацнить войсковую энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи Урад Великобритании публиковал коммюнике. Сгодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супрацьповетранной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у тым лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обовязалась узмацнить санкции супраць российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливает. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передадне будущей зимы, у тем лику праз фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованных обсталевания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках поседжения поведомил, что Украина отримает новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилетников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомило выдавництво «Литерацки», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Автору было 50 год. Карпович народился в Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской межи. Он казал, что его наипершей мовой была белорусская. Родный дядька письменника по кудели, белорусский мастак Левон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску в 2006 году, с того часу выдал 10 книг, 5 из яких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому, 25 жнюня, Верховный Совет БССР надал декларацию об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично, это означало обновление незалежности Беларуси после провалу жнівеньского путча в Советском Союзе. Долгий час этот день означался как день незалежности, покуль не отбылся референдум 95-го года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
4: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому, просто несколько год отрымалось, что у нас незалежность засталася толькі на паперы.
5: Пра ніякую незалежнасць не можа быць і гаворкі, асабліва ў Беларусі сучаснай. Хаця яе няма і ў заходнім так званым свеце. Проста ёсць сукупнасць праблем.
6: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
2: Беларусы дэмакратычнай супольнасці аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці і спадзяюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у календары вольнай Беларусі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
7: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцей беларуска-польскім памежжы, температура 10-12 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1022 гектапаскалі, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, але зрэд часу ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Многа сонца днём, прагназуюць сіноптыкі, без ападка ў цэлым рэгіёне, температура, максімальная температура днём 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: варила, ресори, сори, сорай, на всіх вам все прикосила, вам край.
1: 25 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Мы працягнем тэму ў краіны. Інтэнсіўнасць абстрэла ў летні перыяд была вельмі высокай у цэлым Кіеве, вельмі вельмі моцна пацярпелі і людзі, і будынкі. Разам з тым у побытавым плане было крыху прасцей, кажа беларус, які пастаянна жыве ў Кіеве, Валеры Бабарыка.
2: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и все остальное, но, слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве, мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев. Вот, ну да, но очень много сейчас. Они обострились, обстрелы.
3: А як зараз выглядае ваша кола зносінаў ва Украіне ўвогуле з украінцамі? А як яны ставяцца цяпер да беларусаў праз апошнія гэтыя навіны пра верагодны напад з Беларусі і так далей?
2: І лічна за сябе я скажу, што ніякіх праблем нету па адношэнню ко мне як беларусу, потому што всё маё акружэнне знае, і не толькі акружэнне, але как бы я сталкиваюсь з людзьмі, езджу многа па стране, мы памагаем, многа валанцёрскай работы всякай делаем, і когда людзі спрашваюць, ну, з какой там, з какого горада я, откуда я, ну, из Украины, я говорю, что я белорус, я как бы не украинец, и во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самыя цяжкія моманты, якія вам даводзілася перажываць за гэты час, за лета, якія яны былі?
2: Это буквально вот такой пример. І наша команда, в суботу я аддал машину і адправил ребят в Чернігов, они там работали в, как волонтёры в госпитале, они помогали там военным, і не только военным, ну, в общем, такая работа была. І вот только що, і машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. И рядом взорвался, і машина, короче, её посекла. Ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы. То есть, никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть, не было с этими обстрелами. Слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там, к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено. Там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровской области. А там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках. Всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як вы змагаецеся з інфармацыйнай стомленасцю? Як часто дазваляеце себе адключацца ад навінаў па тэме вайны?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по-моему, Келлах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И, слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якімі думкамі вы сустракаеце гэтую восень і што з мінулага досведу зімоўкі ва ўмовах вайны вы хочаце ўлічыць гэтым разам?
2: Но я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и всего остального ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому, то есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генераторами, вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации, появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели, поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но сейчас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты, и честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров, вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально, вот.
1: Про ситуацию в Киеве рассказывал белорус, который весь военный час проживает на украинской территории, Валерий Бабарико, разбавляла с ним наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Радио Рація.
1: 10 хвилин на 11-ю, на 10-ю, вибачайте, годину в Беларуси, на 9-ю у Польщі. У нас праз пару хвилин размова с нашим сегодняшним гостем. Будзе им Тамаш Ціханюк, директор Беларускага музея и асяродка беларускай культуры у Гайнаўцы. А на размову запросить Василь Кроква. Гэта будзе пасля песні гурта «Акуте».

0: Радио. Тут живе Беларусь.
1: 5 хвилин застается до 10 години в Беларуси, до 9 в Польше. 5 хвилин до новина. В этом выпуске Стась Дедерка скажет про инициативу российского военно-историчного товариства в Гомеле поставить помник фельдмаршалу Ивану Паскевичу. Будет так само про ситуацию на российско-украинском фронте. Але будет так само запрошение на 5 вересня у Варшаву на фест «Грай». Усе падрабязнасці ўжо не ў забаве. Да навіне яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уначе атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было укрыто у простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валерий Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву. Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протяг военной темы у Киеве отбылося поседжение коалиции охвочих, краины, якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супрацьповетранной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у том лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обовязалася ўзмацніць санкцыі супраць расійскага военно-прамысловага комплексу і тых, хто яго падтрымлівае. А на адрас расійскіх уладаў прагучаў заклік пагадзіцца на поўнае, неадкладнае, безумоўнае спыненне агню па цяперашняй лініі судакранання. Лідары таксама пагадзіліся з неабходнасцю неадкладна дапамагчы энергетычнаму сектару Украіны напярэдадні будучай зімы, у тым ліку праз фонд падтрымкі энергетыкі Украіны і пастаўкі спецыялізаванага абсталявання. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримает новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилотников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Литератске», отзначивши, что он вывел польскую литературу новое вымярение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович добился дебютаваў па-польску ў 2006 годзе, з таго часу выдаў 10 кнігаў, 5 з якіх трапілі ў топ-7 галоўнай польскай літаратурнай прэміі «Ніка». Дата дня. 35 гадоў таму Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Фактычна гэта азначала аднаўленне незалежнасці Беларусі пасля правалу жнівеньскага путчу ў СССР. Доўгі час гэты дзень адзначаўся як дзень незалежнасці, пакуль не адбыўся рэферэндум 1995 году, калі афіцыйным днём незалежнасці стала 3 ліпеня. Пра незалежнасць Беларусі выказаліся беларусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отрымали и не ценили ее, и тому про несколько год отрымалось, что у нас незалежность засталась только на паперы.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси в сучасной, хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
7: Незалежность отбылась в 91-м годе, как бы юридично была зафиксирована. Але мы поступово проходим этот шлях, и я надеюсь, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
3: Белорусы, представники демократичной супольности, обновили святкование Дня Незалежности, надеются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары Вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Война в Украине, дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович 35 годов тому. Беларусь стала незалежной. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажет Стась Дадерка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было укрыто у простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валерий Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву. Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протяг военной темы у Киеве отбылося поседжение коалиции охвочих краины, якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супротиповетряной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у том лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обовязалась узмацнить санкции супроти российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливая. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику про фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованного обсталявания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримая новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилетников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Литератске», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску у 2006 годе. С того часу выдал 10 книгов, 5 из яких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому Верховный Совет БССР надал декларации об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично это означало обновление незалежности Беларуси после провалу Жнівинского путча у СССР. Долгий час этот день отзначался как День незалежности, покуль не отбыл референдум 1995 года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому просто несколько вот отрымалось, что у нас незалежность засталась только на папер.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси, в сучасной. Хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
7: Незалежность отбылась в 91-м годе, как бы юридично была зафиксована, але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
3: Белорусы, представники демократичной супольности, обновили святкование Дня Незалежности, сподіваются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць глядача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне ў цукерні «Сова» у гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» да музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісі і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку? З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежит вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. С новинами Стась Дедерка. 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересні отправится в Злучшенные Штаты Америки за ракетами Patriot для Украины. И он заявил, что разом с иншими европейскими лидерами плянует переконать президента Злучшенных Штатов Дональда Трампа отдать Украине ракеты-перехопники на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв с боку противника остаются значительно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, давайный директор фонду «Спрояние демократы» Юрий Міндюк.
3: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Як и было, так и зараз далі є найскладніша напрямку, ну, в цілому Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали миссию, как мне кажуть, СВО и так далее.
2: Боевые сутыкнения в Украине щодня фиксуются на разных керунках. Огульная протяглость линии активного фронта на сегодня складая больше, чем 1000 километров. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 874 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4774 особы. Этой лишь называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициативы диссидент Бай повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, поскольку офіційний Мінськ поки зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на цей процес можуть стати російські вибори, заплановані на осінський період, каже лектор і науковий дослідчик Єльського університету, драматург, сябра координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
4: Мне кажется, белорусский режим чекает на то, как увогуле будет развиваться ситуация с перемовами, бо зараз они просто на заморозке. И тут есть два варианта. Первый вариант – это эскалация войны после выборов в Державную Думу, когда Путин может объявить о великой мобилизации. Зеленский сказал, что чекается 300 тысяч человек новых. І гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да які рамоў не дойдзе.
2: Спецпасланнік ЗША Джон Кол можа наведаць Беларусь ужо ў восень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии у сёлета. Попередне отбылося 1 лютого, плюс 10%. Поводле попередней оценки, середний помер пенсии по узросте у вересня складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 300 000 пенсионеров. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. Зале информации про сучасную Францию размещалась у Минской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомления французской амбассады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познавать Францию, ее мову и культуру, и она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и филозовских сустрэчаў, кинопоказов, настольных гульняв и выставов, обуджала лингвистичный интерес у детей молодшего веку. Посольство дало зразуметь, что медиатека зачиняется с политичных причин, означает выдание «Позерк». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: творится в Беларуси в 21 веке? Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протеста, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с ихними родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди. Люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто увозили в неизвестном направлении.
3: Сколько можно издеваться? Сколько можно издеваться, люди?
4: Коли вот в этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели... Ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае рукаводства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ка мне ворваліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
5: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть первая, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомогать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скоро.
6: Мы не задоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
4: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политичных женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз здесь, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двух класаў адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы

0: домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку. Тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
1: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
2: Страх. Другого шляху у нас нема.
3: Шмат людей подтримает.
2: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
0: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть мне ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была в том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
4: Не забудем! Не простим!
0: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы. Мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать. У меня все плыло перед глазами. Литеры просто расплывались. Спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
4: Не забудь!

0: забудем, не простим!
1: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
2: Як паглядзець, улічвае то, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
3: Была смена, которая любіла просто здзівацца над палітзаключёнымі. Вот у них как будто задача стаяла надаваць ім больш штрафаў, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
2: А былі такія людзі, якія нас не разумелі. У іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, і яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. Па іх меркаванню, ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на цябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ы год.
3: Я не скажу, што я потеряла поўнасцю веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказываются нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть наоборот ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьму. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
2: Нам треба, каб Беларусь жила, то необходимо заховать себе як одиную нацию. Нам нельга допускать гэты разрыв між собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюся жить зараз тым, чым живуть беларуса. Я читаю беларускія навіны, я читаю, что отбывается у Менску. Я читаю некие беларускія коментары, якія люди там могуць писать, что дозволено. Просто каб жить менавіта беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца. На нейкім фізічным узроўні я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
4: На беларускім радіо «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага «Што ім дала Беларусь?».
5: А героинями репортажу были Кира Бояренко и Ирина Счастная.
4: У репортажа были выкористаны фрагменты архивных записов с протестов 2020 года.
6: Радио Рация запрошая на репортаж.
7: Программа с архива «Беларусь.

0: у протоколе и у регламенте АПК прописано, что призначая на посаду представника Светлана Тихановская, координационная рада дает рекомендации. Отбывалась конференция Новой Беларуси, Светлана Тихановская закликала координационную раду высунуть свои пропановы на посады представников по социальной политике АПК и по молодью на керунку в объединенном переходном кабинете. Тому зараз, я думаю, магчыма идет просто процесс пошуку неких кадров, пропановов. Магчыма, нават может отбыться розное, что и сапраўды не будет никаких своих кандидатур координационно пропановывать рада, а просто, например, рекомендую призначить выконывающих обовязки по выниках слухания. Такое так само может быть. Я думаю, что зараз просто идет процесс как бы пошуку кандидатов. Магчыма, мы побачим так само ближайшим часом некие пропановы от координационной рады. Бо я, как спикер, вельми хотел бы, как координационная рада все ж таки пропоновала кандидатуру, послухала, рекомендовала, ці не рекомендовала.
1: Ну, так это ж треба реформовать координаційну раду. Там
0: не, зараз у нас, у нас зараз есть такие повномоцтва. У нас зараз есть такие повномоцтва. Тут питання менавіта у тим, что питання у кандидатурах хутчэй. Ці знойдзем мы людзей, да, прадстаўнікоў компетентных, адказных, якія пагадзяцца высунуцца на гэтыя пасады, бо сапраўды яны не вельмі простыя. Мы ведаем, пад якім ціскам АПК працуе.
1: Дата нейкая ёсць, ці гэта яшчэ працэс, у працэсе.
0: Гэта працэс, але я думаю, што вось як вы добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны, я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеяння дзеянняў, але і магчымыя слуханні кандыдатур на прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
2: І цяпер толькі нагадаю, выконваюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам. Пра іх назначэнне на акрэдытацыі мы пачулі на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая на пачатку жніўня праходзіла ў Варшаве.

0: Жыве Беларусь.
1: Ірэкс, мы зараз у нашым эфіры закранаем чарговую тэму. Інтэнсіўнасць абстрэлу ў летні перыяд ва Украіне была адносна высокай, кажа наш суразмоўца. У цэлым Кіеў вельмі моцна пацярпеў, разам з тым у побытавым плане трошку стала прасцей. Сваімі назіраннямі дзеліцца беларус, які стала жыве на украінскай тэрыторыі, Валеры Бабарыка.
2: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были 2-2.5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев. Вот, ну да, но очень много сейчас. Они обострились, обстрелы.
3: А як зараз выглядае ваше кола зносінаў ва Украіне ўвогуле з украінцамі? А як яны ставяцца цяпер да беларусаў праз апошнія гэтыя навіны пра верагодны напад з Беларусі і так далей?
2: І лічна за сябе я скажу, што ніякіх праблем нету па адношэнню ко мне як беларусу, потому што всё маё акружэнне знае, і не толькі акружэнне, але как бы я сталківаюсь з людзьмі, езджу многа па стране, мы памагаем, многа валанцёрскай работы всякай делаем, і когда людзі спрашваюць, ну, з какой там, з какого горада я, откуда я? Ну, из Украины. Я говорю, что я белорус, я как бы не украинец. И во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самые тяжкие моменты, какие вам доводилось переживать за этот час, за лето, какие они были?
2: Это буквально вот такой пример. И наша команда, в субботу я отдал машину и отправил ребят в Чернигов, они там работали в, как волонтеры в госпитале, они помогали там военным, и не только военным, ну, в общем, такая работа была. И вот только что, и машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. Я рядом взорвался, и машина, короче, ее посекло, ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы, то есть никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть не было с этими обстрелами, слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там, к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено. Там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровская область. Там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках. Всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як вы змагаецеся з інфармацыйнай стомленасцю? Як часта дазваляеце сябе адключацца ад навінаў па тэме вайны?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по Мукеллах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якімі думкамі вы сустракаеце гэтую восень і што з мінулага досведу зімоўкі ва ўмовах вайны вы хочаце ўлічыць гэтым разам?
2: Но я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и все остального ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому, то есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генератором, волонтерами. Вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации, появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели, поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но у нас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты. И, честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров. Вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально. Вот.
1: Воєнні дії в Україні протягуються уже 4 години. Застається зараз 15 хвилин до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі. Грає Білоруська радіорація. Ну і чергові коментарі слухаємо. Між іншим, зараз.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: 35 годов тому, 25 жня 91 года, Беларусь де юре стала незалежной. Декларация об державном суверенитете, принятая в 90-м, тогда отримала статус конституционного закона. Беларусь отримала незалежность, але не отбылась полноценная измена политической элиты и державной системы. СССР развалился, а белорусская державная машина засталась практически той же. Министерство, райвыканкамы, прокуратура, милиция, суды, директоры предприемства, керовники областей – это в основном были люди старой системы. И это вельми отрознивало Беларусь от краин Балтии, где обновление незалежности было связано с массовым национальным рухом и значно больше кадровой и структурной измены державных институтов. Чому номенклатура так хутко взяла реванш? Уже в 92-м годе Верховный Совет проголосовал супроти референдума об новых выборах. На референдум пропоновалося провести выборы на основе нового демократичного выборчого закона, распрацаванного оппозицией БНФ, и створить профессиональный парламент. Это означало бы измену не только складу, але и самого типа политической системы. У планы номенклатуры это не обходило, а политическая активность народу уже снизилась. БНФ не сдолил тогда мобилизовать массы на протест. Отрымалася парадоксальная ситуация. З'явилася новая незалежная держава, Республика Беларусь, а улада в ее засталася старая, обранная еще в 90-м годе, у СССР. Фракция Белорусского народного фронта у Верховном Совете складалася приблизно с 30 человек. Она была уплывовой интеллектуально и политично, здолела домахчися державных символов переименования краины, белорусизации и інших принциповых решений. Але колькасная она заставалась меньшестью и объективно не могла перемагать в тих питаннях, коли большесть не отчувала свои интересы. 25 жня 91 года удалось проголосовать за незалежность не тому, что лидеры БНФ выступали с некими яркими промовами, а тому, что номенклатура была не супрать, бо ее интересы тут супали с интересами национально-демократичных сил. На фоне того, что за день до этого за незалежность проголосовала Украина, номенклатурная большинство Верховного Совета на челе с премьер-министром Вячеславом Кебишем, и он тогда так само выступал, зразумело, что треба голосовать за незалежность, каб не застаться сам на сам с новой демократичной Россией, якая будет диктовать свои умовы. Номенклатура, як би сказала, берите незалежність, тяг, мову, адукацію, культуру, ми не супрать. Але майомість і улада застанеться за нами. Плюс падение экономики примусило людей заниматься выживанием, а не думать про политику. Для многих слово «демократия» и «белорусизация» стали ассоциироваться с экономичным хаосом и збеднением. Фактично непочатые экономичные реформы и резкое погоршение материального становища людей створили глебу для ностальгии по старой советской системе, чим и покористался Лукашенко на первых президентских выборах в 1994 году.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У культавага ром-кому з'явіцца сіквел. Кінастудыя Paramount працуе над працягам фільма 2003 года «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён». Пра гэта паведаміла Variety. Зорка арыгінальнага фільма Кейт Хадсон выступіць прадзюсаркай праекта. Ці вернецца яна да ролі Энді Андерсон, пакуль невядома. Удзел яе партнёра Мэттью МакКонахі таксама застаецца пад пытаннем. Тым не менш, стваральнікі фільма спадзяюцца на вяртанне Хадсон і МакКонахі на экран. Сцэнарый сіквела «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён» пакуль не напісаны. Сюжэт таксама трымаецца ў сакрэце. Брытанская мадэль і акторка Кара Делевінь стварыла калекцыю для брэнда адзення Topshop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевінь была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была па-за маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мосс. У «Гарры Поттары» з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў Deadline. Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыякнізе «Гарры Поттар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія Audible да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Поттара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: Ну, зависимость от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стался лучше, чувствует зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот, а начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса? Пару месяцев, полгода и год.
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы, даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия. И даже если мы посмотрим там, не на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже, да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать. И, например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс во внешней торговле и в зависимости от цен на нефть, который сейчас способствует улучшению, да, ситуации во внешней торговле России, там положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там, в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим с тем же Wildberries, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, для белорусская экономика, она маленькая. Да? Российский рынок, он очень большой, и ну, в любом случае как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что, ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти. И в этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России. То, тем не менее, это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста. Да, и как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
3: И вот до этого еще питание наступное, так само от Репа Хрюнберга. А что предпримут власти, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перефразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
4: Вот они, ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встречал встречи на высоком уровне с президентом Янмы и с африканскими, да, странами стараются развивать отношения, и с Китаем. То есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Вопрос, насколько действительно это можно, ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. А? И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать с странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну там вот страны Африки, но все равно вот за эти там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
3: Экономистка Анастасия Лузгіна рассказала про то, як кризис у российской экономике может закрануть Беларусь и белорусов.

0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
1: Я приду до тебя на веселье. Я возьму с собой пистолет. Хотя ты хуй не запрашивала.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это была у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди. Люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Сколько можно издеваться?
4: Коли вот в этой колонии только пошли заявляться политичные, на нас глядели... Ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае руководство. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ка мне ворваліся в дом КГБшнікі, они затримали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
5: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть 1, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомагать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скорую.
3: Мы не задоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
4: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политичных женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз 10, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двухкласавай адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б яе зрабілі.
2: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все. Времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечно признание. Я ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельный палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку. Тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что Если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
6: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
7: Страйк. Другого шляху у нас нема.
8: Шмат людей подтримает.
7: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
2: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертворожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть меня ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
9: Не забудем! Не простим!
2: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы. Мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать. У меня все плыло перед глазами. Литеры просто расплывались. Я спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
9: Не забудем! Не простим!
10: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
4: Як паглядзець, улічвае тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мае 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
2: Была смена, которая любіла просто издеваться над политзаключёнами. Вот у них как будто задача стояла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбивать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
4: А были такие люди, которые Нас не разумелі, у іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. Па іх меркаванню ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць з такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
2: Я не скажу, што я пацеряла поўнасцю веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказывают нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
4: Нам треба, как Беларусь жила, то необходимо заховать себе как одиную нацию. Нам нельзя допускать этот разрыв между собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюсь жить зараз тем, чем живут белорусы. Я читаю белорусские новины, я читаю, что отбывается в Минску, я читаю некие белорусские комментарии, какие люди там могут писать, что дозволено. Просто, как жить навіта беларускай павесткай. Кажуць, што гэта не дужа спрыяе інтэграцыі, але я не магу атрывацца на нейкім фізічным узроўні, я не магу атрывацца ад Беларусі і беларусу.
11: На беларускім радыё Рацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага, што ім дала Беларусь.
1: А гераінямі рэпартажу былі Кіра Баярынка і Ірына Шчасная.
11: У рэпартажы былі выкарыстаныя фрагменты архіўных запісаў з пратэстаў 2020 года.
12: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
13: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацыя.
14: Радыё Рацыя.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.